поет здешний совхозный плотник Ак-Оу. У него редкий голос, и пение это горловое только в этих местах и встретишь. Акола зазвали было в Кызыл, он там выступал, ему присвоили звание заслуженного артиста, но городская жизнь оказалась не по нему. Не смог там жить. Не пелось ему без родных степей и гор, без этих просторов, этого неба и этой земли, к которой он привык с детства.